0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гуангудян Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садгури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидар радио амурия Тюркия.
8: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангудиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
20: Диплеер Тюркиянын пети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
21: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
22: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
23: Гидарреди амурия Тюркия.
24: Ини адала радио суара Тюркия.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
26: Este radio voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: ترکیه.
1: هنا اذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
9: Инджам Кара, Радио Садое Турция.
10: Да, да Турция Раг Радио да.
11: Хосуме Турция и Дайна Радио Каяна.
12: Петер Ши Радио Садбури Турция Скма.
13: Овода Турция Уни Радио Садбури.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Оваза.
17: Гитлеяр Тюркиянын Тети Радиоси.
7: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
19: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hongia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Ганг Радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
16: Овода, Турция Вюни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
6: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
3: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреби Аммурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
8: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садайе Тюркия.
12: Да, Тюркия ганг радио да.
13: Хосуме Тюркияи дайны радио гаяны.
14: Этерчия радио Садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия вину радиосы.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлап аткынына Тюркия овоза радиосу.
5: Эво ифонитис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидар радио мурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чалиши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитплеер Тюркияның Тети Радиофи.
7: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
11: Овди Радио Глаз Тюркия.
10: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
11: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
5: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишън Гонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
14: Да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
17: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
18: Айч, Радио, Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия Овоза.
4: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
15: Е, садай Тюркия.
9: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
8: Эдо и фонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
6: Аңлап атканыңла Тюркия овозу радиосы.
11: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарреди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.